0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
2: 8:00. Пешком до садика и школы.
1: На работу в центр за 15 минут.
3: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
4: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
5: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
7: А можно попробовать?
6: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
15: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
1: А можно попробовать?
0: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Sequoia парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia парк.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: Реклама. Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви, удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
6: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
7: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
8: Застройщик ООО «СЗИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП совзучий. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассе города. Категория 16+.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
12: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: летние каникулы продолжаются или начинаются, правильнее будет сказать. Ну что, очередной новый день, 12 августа. Сегодня мы с вами стартуем. Как-то так незаметно первая декада августа прошла, прям даже немножко грустно. Впереди еще парочка, и одна из них уже идет, это вторая декада. И знаете что? Ну вот сегодня я встал, проснулся, и какое-то такое, знаете, солнышко по-настоящему летнее. Какая красота. Хочется, чтобы лето, честно говоря, не уходило никуда. Хочется, чтобы оно продолжалось. Не знаю, сегодня с такой мыслью, чуть-чуть с грустинкой я как будто бы проснулся и к вам сюда пришел. Но ладно, как бы там ни было, мы все равно, что мы сделаем? Время течет, а мы под него просто подстраиваемся. Вот что нам пишет, по сути дела, человек, который все это время, все летние каникулы был с нами, и здесь нам каждый день пишет какую-то интересную мысль. Вадим, наш постоянный слушатель, вот и подобрались мы к экватору этой недели. Осталось сделать два шага, и мы вылетаем в выходные, где, например, мы уже построили свои планы. Поэтому мы немного поработаем, завершим начатое и на отдых. На улицах сегодня солнечно, но также прохладно, как вчера. Разница, что нет дождя, и по прогнозу не планируется. Поэтому у зонтиков сегодня выходной. Всем доброе утро и прекрасного дня. Вадим, тоже тебе доброго утра, но... Такое очень верное подмечание насчет того, что сегодня солнечно, но также прохладно. Насчет прохладно я, кстати говоря, не совсем знаю, потому что, ну, если верить прогнозу погоды, то сегодня до плюс 25 температура воздуха обещает прогреться. Надеюсь, что так и будет. Пока же в Тюмени плюс 15. Всем еще раз доброго утра. Это летние каникулы. Мы здесь с вами продолжаем далее эту неделю. И напомню, что на этой неделе весь вот этот вот будний момент мы с вами разыгрываем парочку крутых подарков. Во-первых, с 7 до 8 мы разыграем сертификат на дом с баней на 3 часа пребывания в загородной резиденции Камнево. Не пропустите, ближе к середине часа будет эта игра. А с 8 до 9 вас ожидает тоже еще один крутой подарок. Это Powerbank от Центра юридической помощи «Имеем право». Так что следите внимательно, слушайте все то, что здесь будет происходить, и будьте готовы верно ответить на вопрос в нужный момент. И тогда все шансы на то, чтобы получить подарок от Красной Армии у вас, конечно же, имеется. Но и без музыки мы тоже никуда. В ближайшее время послушаем Фаррелла Уильямса, его хит «Happy». До этого новый хит от Карлиты и Софи Такер «Манхэттен». Ну а сейчас «Баин Дех Чо» и «Мод Шаде». Всем еще раз доброе утро. Ловите. Здравствуйте. Хочется вам еще рассказать. Да. Здравствуйте, ловите. Или ловите, здравствуйте.
1: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 50.

0: Вместе с нами невероятно талантливый Фаррелл Уильямс, трек, который называется «Happy», в Тюмени 7 часов и 20 минут. И мы продолжаем далее. Впереди нас ожидает розыгрыш подарка. Приятного подарка на посещение дома с баней на 3 часа в загородной резиденции Камнево. Не пропустите до этого гороскоп и новости, но еще ранее, чуть ранее, нас встретит Коста Лакоста и хит под названием «Cherry Lady» уже через 2,5 минуты. Всем еще раз привет.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
8: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
9: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
10: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: армии новости, студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Завершающим этапом мероприятий по стабилизации органолептических свойств воды в кранах тюменцев станет промывка системы. Работы будут проводить вместе с Росводоканалом и управляющей компанией. Об этом сообщил заместитель города Александр Ильин. По его словам, контролировать процесс будет департамент городского хозяйства и единый центр оперативного реагирования. Всю работу планируется завершить в течение полутора недель. Госавтоинспекция Тюменской области в августе проведет дополнительные рейды на федеральных и региональных автодорогах, в том числе перед началом нового учебного года. Будет усилен контроль на опасных участках трасс, в первую очередь на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, где идет рост дорожной аварийности. По этой трассе семьи возвращаются из летних отпусков, водители пытаются проехать большие перегоны без отдыха, устают и совершают ошибки, в том числе в выборе скорости, отмечает глава региональной госавтоинспекции Андрей Миллер. На аварийных участках автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Увадском округах в ближайшее время будут нести службу наряды спецвзвода полка ДПС. Дом «Муравейник» в Тюмени реконструируют в следующем году. Реновацией фасада дома на улице Республики 92 займется застройщик ЖБИ-3 Development, сообщает «Тюменская линия». По проекту Центра стратегического развития «Сибирь» ограждение балконов заменят полностью, а фасад дополнят желтым стеклом. Дом включен в региональную программу капитального ремонта. Поэтапные работы запланированы до 2050 года. В предстоящие три года отремонтируют фасад и подвал. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Так, давайте начнем. Что же нас ждет сегодня с точки зрения астрологии? Посмотрим, какой прогноз с точки зрения астрологов. Овны, вы сегодня креативны как никогда, но хороший настрой в этот день нестабильный. Вас то и дело будет кидать из стороны в сторону. Тельцы, у вас много стресса, который не снимешь, пожалуй, ничем. Так что старайтесь изо всех сил меньше тревожиться. Близнецы, сегодня близнецам будет вести абсолютно во всем. Так что охотнее беритесь за сложные задачи и заводите деловые разговоры. Раки. Сегодня ракам стоит быть настойчивее, не бояться проблем и вызова вселенной. Вы добьетесь своего, но придется пройти непростой путь. Львы, сегодня львам будет круто вести. Поблагодарите за это нужно вселенную, это ее подарки. Девы, вам сегодня стоит поберечь свои силы. Сильные нагрузки могут ударить по иммунитету. Весы, сегодня весы могут ликовать. Фортуна на их стороне. Вести вам будет в абсолютно во всем. Так что знакомьтесь с интересными людьми, общайтесь на деловые темы и, конечно же, беритесь за сложные дела. Скорпионы, сегодня скорпионам стоит быть предельно внимательными. Кто-то может вас надуть или разочаровать. В этот день легко совершить фатальную ошибку. Стрельцы, сегодня стрельцам, для некоторых стрельцов день на день. Стакан наполовину полон, будет круто вести. Хорошее настроение поможет продвинуться по карьерной лестнице. Главное, не считать ворон и быстро пользоваться открывшимися возможностями. Козероги, сегодня козерогам нужно расставить приоритеты и взяться за те дела, которые не могут ждать. Совершать ошибку в этот день – плевое дело. Водолеи, сегодня водолеям стоит быть бдительнее в разговорах. Кто-то может обвести вас вокруг пальца. Так что не верьте слепо всем вокруг. Удача будет идти с вами под руку. Так что есть смысл в этот день заводить деловые разговоры. И, наконец, рыбы. Рыбам стоит следить за словами. Можно ляпнуть что-то не то. Новые знакомства не принесут ничего хорошего. Так что не заводите разговоры с незнакомцами.
1: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории. Кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания.

0: Тяжелок и Халит на Красной Армии только что. Трек, который называется Dive Into Me, 7.35 Тюмени. Ну что, мы готовы к тому, чтобы разыграть прикольный подарок. Это сертификат на дом с баней на 3 часа от загородной резиденции Камнева. И сегодня по-прежнему вопрос будет связан так или иначе с как раз те самой загородной резиденцией Камнева. Готовьте ваши смартфоны. 922-300-1046. Тот, кто третьим по счету ответит верно на мой вопрос, тот и станет победителем и получит от нас подарок. Итак, вопрос мой опять-таки связан. Повторюсь, с резиденцией Камнева. И звучит он следующим образом. Там у них на территории вообще весьма-весьма красиво. Но и вот если вот прямо вот говорить об одном из главных элементов экстерьера, то как раз-таки о нем я и хочу спросить. Вот там, на их территории, имеется некий такой красивый элемент экстерьера и, да, я бы даже сказал, ландшафтного дизайна. Что там? Цифра 1. Искусственный водопад. Цифра 2. Плавательный бассейн с подогревом. Цифра 3. Вертолетная площадка. Пишите 922-300-1046. Скоро будем подводить итоги.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени сейчас плюс 17 градусов, на улице ясно, днем до плюс 25, вечером плюс 20 и будет малооблачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Пробки на дорогах.
0: Если говорить о пробках, то пробки 1 балл в Тюмени, но есть некоторые затруднения на различных улицах нашего города. 10 минут придется постоять на Осипенке 50 лет Октября от Немцова до Пермякова, 9 минут пробка на 50 лет Октября Осипенка от Севастопольской до Немцова и на Мельникайте 30 лет Победы до Харьковской.
2: Спонсор программы «Автоград» – официальный дилер BLG в Тюмени.
6: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в Автограде.
7: Реклама. У Автоград Гарант. Не оферта.
1: Реклама.
8: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
10: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

0: спонсор игры – загородная резиденция «Камнево».
1: Да, и между прочим, именно туда можно выиграть сертификат на этой неделе. Сертификат на дом с баней на 3 часа в загородную резиденцию «Камнево». И сегодня свою удачу попытал и, в общем-то, не сделал плохо от этого Александр Берников. Саша, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Красная Армия.
1: Привет, привет. Ну что, расскажи, как у тебя проходит рабочая неделя?
2: Да слушай, все хорошо. Так у нас любят говорить на работе, в рабочем порядке.
1: В рабочем порядке. Мне нравится, когда такой, знаешь, уверенный мужской ответ. Поэтому я попрошу тебя такой же уверенный мужской ответ дать и на тот вопрос, который у нас задавался здесь в эфире. Мы говорили о том, что, собственно говоря, есть красивого и уникального в самой резиденции Камнево, если мы говорим об элементах экстерьера. Было три варианта ответа. Там есть открытый плавательный бассейн с подогревом, там есть искусственный водопад или там есть вертолетная площадка. Какой же ответ является верным?
2: Мы когда с супругой выбирали площадку для своей свадьбы, именно искусственный водопад нас привлек в Камнево, но, к сожалению, эта площадка была занята на нашу дату.
1: Но смотри, как все интересно получается. Оказывается, теперь, даже если несмотря на свадебное торжество, что там не получилось отпраздновать, но вы можете съездить туда и отдохнуть, потому что это, конечно же, абсолютно верный ответ. И теперь вы уже в статусе мужа и жены, да, ну, такой в законном браке можете посетить дом с баней и отдохнуть там как следует.
2: Спасибо большое. Обязательно вспомню.
1: Да, спасибо и тебе большое тоже. Поздравляю с победой. Желаю отличного отдыха. Ну и потом обратную связь нам тоже дайте. Как вам там отдохнулось? Договорились?
2: Обязательно, обязательно.
1: Все, супер. Спасибо огромное. До встречи. Счастливо. Пока. Ну, а я хочу всем напомнить нашим слушателям, что мы еще до конца этой недели рабочего, ее части, по крайней мере, до пятницы включительно, будем здесь разыгрывать сертификаты на посещение дома с баней в загородной резиденции Камнево. Не пропустите, все это будет примерно в это же время. Будьте готовы верно ответить на мой вопрос, касаемый как раз самой резиденции Камнево. Ну, а чтобы подготовиться к этому, заходите к ним в группу во ВКонтакте или либо к ним на сайт, посмотрите все, изучите внимательно. Ну и, конечно же, будьте здесь, Красной Армии, каждый день побудем с 7 до 10.
0: Дом с баней в загородной резиденции Камнево. Свежий воздух и ресторан на территории. Дом построен по канадской технологии из кедрового дерева, что обеспечивает комфорт и уют внутри. Закрытая территория дома с мангальной зоной, беседкой, казаном, комфортными спальнями, кухней и уютной гостевой комнатой. Для вашего комфорта и удобства дом с баней готов прийти.

0: Это и моя Мишель на Красной Армии прямо сейчас, если я буду танцевать. Очень крутой хит, и, ну, как-то по-новому для меня Василий Михайлович открывается. Вполне себе, очень крутая песенка, которую я с большим удовольствием каждый раз слушаю. В Тюмени 7 часов и 51 минута, мы продолжаем далее. К финалу часа нас ожидают Джонни и Федук, послушаем хит «Лето». Но перед этим Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар» уже через 2,5 минуты.
1: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника, улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Прогноз погоды.

0: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
1: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных. Реклама.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: А другие? Ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
3: Все для школы.
2: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу
6: «Гиядзе. Вещанная сказка».
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
10: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
11: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на

Тюмени 8 часов утра. Мы стартуем второй час утреннего шоу «Летние каникулы». Всем еще раз здравствуйте и добро пожаловать. Ну и если говорить о том, что с музыкальной точки зрения ожидает на самом начале часа, то это будет группа «Гранд».

0: Вот уже 8 часов и 3 минуты в Тюмени. Всем еще раз здравствуйте, доброго утра. Шоу «Летние каникулы» продолжается. И в этом часе мы с вами будем продолжать радовать друг друга. Я вас отличной музыкой, вы меня хорошими новостями. Если вдруг они у вас имеются, можете смело писать 922-300-1046. Ну и я еще вдобавок вам в ответку готов подарить подарок, в частности, Powerbank от юридической компании «Имеем право». Все это ближе к середине часа, не пропустите. Помимо этого нас ожидает гороскоп, новости. Новости вполне себе классические от Виталия Панова, который придет к нам сюда в студию и расскажет обо всем том, что происходит в Тюмени. Ну и музыки, много музыки, самых разных новинок тоже нас будет ожидать. Все это здесь. Пока же я хочу лишь отметить тот факт, что в Тюмени сегодня плюс-минус, по крайней мере, с визуальной точки зрения, на улице все хорошо. Нет вот этого пасмурного неба, которое давит на тебя сверху. И все вполне себе ясно. Такая погода должна сохраниться на протяжении всего дня. А днем сегодня температура воздуха максимум до плюс 25 градусов. Так что есть поводы для радости, есть поводы для того, чтобы немножечко позволить себе в самом начале рабочего дня расслабиться, чего я вам, собственно говоря, и желаю. Так что устраиваемся поудобнее, делаем чуточку громче и наслаждаемся этим утром.
1: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон

0: Ocean в Тюмени 8.19. Продолжается далее утреннее шоу «Летние каникулы». Далее нас с вами ожидает гороскоп, новости. Но перед новостями послушаем хит от Gazzy Brothers, «Санта Лючия», там же поблизости. И возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк от Красной Армии. Получить подарок можно от юридической компании «Имеем право». Все это уже скоро, в ближайшем будущем для тебя. Из Тюмени с любовью, не пропусти.
1: Реклама.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар, Герцена 63. Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
3: Медицинский центр М+. Веропыту.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократно победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
5: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
7: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: новостей на Красноармии в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени построят новые заезды в микрорайон ДОК. Согласно генеральному плану города, до 2040 года с Зарики возведут два моста, а также проложат магистраль от улицы Полевой, пишет Урару. Кроме того, предполагается строительство трех развязок в разных уровнях. Предполагается, что первым построят мост с путепроводом через улицы Щербакова, а вторая Луговая до Коммунистической. Работы по второму от Салаирского тракта до Томской запланированы на 2031-35 годы. В Тюмени пока не могут полностью отказаться от маршруток из-за особенностей дорог в некоторых районах. Заменить маленькие автобусы на большие сейчас невозможно на маршрутах номер 84, 44, 65 и 52. Об этом сообщили в городской администрации. При этом перевозчики продолжают увеличивать долю автобусов среднего класса. Ранее сообщалось, что тюменские власти планируют полностью избавиться от маршруток до конца 2030 года. Свыше 3 миллионов заявлений подано в колледжи и техникумы России, из них около 30 тысяч в Тюменской области. Об этом сообщает Департамент образования и науки региона. Больше половины бесплатных квот приходится на технические профессии и специальности. В Тюменской области в число самых востребованных специальностей вошли сестринское и лечебное дело, сварочное производство, разработка и управление программным обеспечением, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Прием заявлений от абитуриентов в колледжах продолжается до 15 августа. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня. Овны, вы креативны как никогда, но хороший настрой в этот день нестабильный. Вас то и дело будет кидать из стороны в сторону, во главу угла поставьте домашние заботы. Тельцы, сегодня у тельцов много стресса, который не снимешь, пожалуй, ничем. Так что старайтесь изо всех сил меньше тревожиться. Близнецы будут вести себя... абсолютно во всем, что за... Что за формулировка? Так что охотно беритесь за сложные задачи, заводите деловые разговоры, все закончится лучше некуда. А вам будет вести абсолютно во всем. Все, разобрались. Раки, сегодня ракам стоит быть настойчивее, не бояться проблем и вызовов вселенной. Вы добьетесь своего, но придется пройти непростой путь. Львы, сегодня львам будет круто вести, и благодарить за это нужно вселенную и ее подарки. Девы, вам стоит поберечь силы, сильные нагрузки могут ударить по иммунитету, беритесь за что-то легкое. Весы сегодня могут ликовать, фортуна на их стороне, вести вам будет абсолютно во всем. Скорпионы, вам стоит быть предельно внимательными, кто-то может вас надуть или разочаровать. В этот день легко совершить фатальную ошибку. Стрельцы сегодня, стрельцам, для которых стакан наполовину полон, будет круто вести. Ваше хорошее настроение поможет продвинуться по карьерной лестнице. Козероги. Вам нужно расставить приоритеты и взяться за те дела, которые не могут ждать. Совершить ошибку в этот день – плевое дело. Водолеи, сегодня вам стоит быть бдительнее в разговорах. Кто-то может обвести вас вокруг пальца. Так что не верьте слепо всем вокруг. Рыбы, вам стоит следить за словами. Можно ляпать что-то не то. Новые знакомства не принесут ничего хорошего.
2: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания.

0: 7.36 уже в Тюмени. Ну что, мы начинаем прямо сейчас разыгрывать пауэрбанк, крутой стильный пауэрбанк от физической компании «Имеем право». И если ты хочешь его получить, то тебе стоит быть готовым к тому, чтобы ответить верно на мой вопрос. Человек, который первым верно ответит, тот и станет обладателем этого самого пауэрбанка от «Имеем право». Что касается вопроса, то мой сегодня вопрос будет касаться характеристик любого из пауэрбанков. И звучать он будет следующим образом. Перед тем, как я озвучу вопрос, можете на всякий случай еще разочек прямо сейчас сообщаю вам, что нужно взять смартфон 922-300-1046. Это номер телефона, куда стоит присылать нам свои ответы в мессенджере Макс. Итак, вопрос мой касается параметров. Какой главный параметр, ну, с точки зрения логики адекватного человека, нужно учитывать при выборе портативного зарядного устройства, то есть пауэрбанка? Цифра 1 – цвет и материал корпуса. Цифра 2 – емкость аккумулятора. Цифра 3 – страна-производитель. Пишите 922-300-1046. Какой главный параметр, на ваш взгляд, стоит учитывать? Итоги подведем уже скоро. Послушаем хит от Нептюника «Вот и уже через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 18, на улице ясно, днем плюс 23, малооблачно, вечером плюс 20, тоже будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекса, пробки оцениваются в 3 балла. Местами затруднения. 13 минут стоит Мелекать от Доровской до Харьковской. 11 минут через Штитрак, трактовая от Федюнинского до моста через железную дорогу. Также 50 лет октября от Севастопольской до улицы Максима Горького.
4: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
5: Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
6: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
1: Реклама.
7: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
8: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Спонсор игры – Центр юридической помощи «Имеем право».
1: 8 часов и 43 минуты в Тюмени. Ну что ж, давайте подведем итоги. Кто же получит у нас пауэрбанк от Центра юридической помощи «Имеем право»? И на него вполне себе сейчас претендует Ирина. Ир, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как у тебя сегодняшний день начался? С чего? Расскажи, пожалуйста, может быть, какое-то вот такое краткое погружение нас в твой сеттинг. Что у тебя происходит?
2: Я в отпуске и поехала с ребенком в колледж.
1: Ого, ничего себе. Так, в отпуске и поехала с ребенком в колледж. А вот это вот, ну, касаемо вот обстановки 12 августа, вы поступаете или что у вас происходит? Или, может быть, вы уже поступили?
2: Да, нужно... поступает ребенок.
1: А, поступаете. Что ж, мы желаем удачи тебе и ребенку твоему, чтобы все прошло успешно, все максимально комфортно, чтобы все получилось. Теперь у вас есть такой дополнительный заряд энергии, и если мы говорим про Powerbank, единственное, нам нужно лишь озвучить правильный вариант ответа на мой вопрос, чтобы он полноценно стал твоим. Вопрос у меня сегодня касался того, какой основной параметр стоит учитывать при покупке любого пауэрбанка. Цвет медиалкорпуса, емкость аккумулятора или страну производителя. И все-таки, вот если с точки зрения логики абсолютно адекватного человека, какой параметр можем считать основным?
2: Ответ номер два – емкость аккумулятора.
1: Емкость аккумулятора, конечно же. Нет. Конечно же, остальные параметры тоже имеют значение, но основным, наверное, все-таки является емкость аккумулятора. Еще раз поздравляю тебя с победой, желаю тебе отличного
2: Спасибо.
1: Дня. Повторюсь, вам успешного поступления, чтобы все сложилось удачно в вашу пользу.
2: Спасибо, хорошего дня.
1: Спасибо, взаимно, счастливо, пока. Ну а в Тюмени уже тем временем 8 часов и 45 минут. Мы с вами отправляемся далее. Впереди много музыки до финала этого часа. Вот сейчас, например, хит, который периодически кто-то из вас, например, меня спрашивает. Антон, а что это такое играет? А это The Naked and Famous, Youngblood, ловите.
0: Центр юридической помощи в Тюмени. Помогаем клиентам и бизнесу решать юридические вопросы от консультации и подготовки документов до сопровождения в суде. Имеем право. Минимум ваших действий, максимум нашей юридической защиты.

0: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Хочешь новенькое авто или квартиру?
3: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
2: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf.
3: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
2: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.

0: 20 августа. Сегодня, кажется, по-моему, середина рабочей недели. С чем я, собственно говоря, и могу поздравить тех, кто беспокоится о том, что вот как-то все так время тянется. Не знаю, тянется ли оно у вас или нет, но мне кажется, что оно вообще бесконечно быстро летит вперед. И хочется, чтобы на секундочку оно, может быть, где-то в какие-то моменты останавливалось и давало нам побыть вот здесь, вот что называется, в моменте. Но, тем не менее, как бы там ни шло, у нас здесь на Красной Армии любой момент будет подсвечен музыкально. Мы здесь для этого и существуем. Помимо музыки, в этом части вас ожидает еще и гороскоп и новости. Так что оставайтесь поблизости и ничего не пропустите. Что касается музыки, то в ближайшие 10 минут послушаем с вами новый хит от Дэвида Гетты и Биби Рексы. Он называется «Sad Girls». До этого «Holiday Boy», «Loco La Vida». Но сперва давайте-ка послушаем хит «Бьет по глазам» от группы «Total». Я всех еще раз приветствую, всем желаю отличного настроения, потрясающе легкого дня. Давайте продолжим далее.
1: Что самое важное в медицине? Правильный диагноз. В Филатовской клинике 57 единиц высокотехнологичного оборудования. Экспертное УЗИ и компьютерная томография. Современная рентген-система. Собственная лаборатория с результатами анализов за 20 минут. Все для точной диагностики. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Телефон 57 57 57. Имеются противопоказания. Требуется

0: вместе с нами The Limbo. С кем ты играешь? Трек, который весьма-весьма необычно услышать утром. Я подразделяю треки, как вы, может быть, и знаете, на утренние, вечерние и прочие другие. Но и вот это вот как раз тот, который мне прям заходит сильно в большей степени вечером. Но, тем не менее, и с утра тоже его послышать необычно. 9.20 Тюмени. Впереди нас с вами ожидает гороскоп. До этого новости. Перед этим Calvin Harris и Jazzy Satisfy уже очень и очень скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 18 градусов, на улице ясно, днем плюс 23 будет малооблачно, вечером плюс 20 градусов и тоже ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Аквапарк. Лето-лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
1: Реклама.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Жек-бен-ли.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: На Красной Армии новости, в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. Тюменские власти нашли подрядчика для разработки проекта расчистки Туры. План спасения реки подготовит компания МОВ ГТК Групп из Саратова. В ходе торгов цена контракта упала почти в два раза – до 3 400 000 рублей. Работы затронут 5 километров русла от устья Тюменки до улицы Мельникайте. Реку очистят от мусора, топляка и водной растительности в предстоящие два года. Напомню, тюменским властям с третьей попытки удалось добиться включения Туры в федеральный проект «Вода России». Это позволит привлечь федеральные средства на очистку реки. Тотальную гибель рыбы отмечают ученые в бассейнах рек Тура и Тобол на территории Тюменской и Свердловской областей. Об этом сообщила замглавы Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Яна Капустина в интервью ИС-Вести. По ее словам, причина гибели рыбы определена – это острый дефицит кислорода, фактически его отсутствие. Происходящее ученые объясняют аномальным летним паводком. Предстоящей ночью тюменцы могут наблюдать за одним из самых зрелищных астрономических явлений. В ночь с 12 на 13 августа приходится пик звездопада Персеиды. Об этом рассказал главный инженер Червишевской обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов. По словам специалиста, место для наблюдения должно быть открытым, без деревьев и строений. Лучше уехать подальше от ярких фонарей и фармашин. Также 12 августа произойдет полное солнечное затмение, но в Тюмени его видно не будет. Полоса видимости полной фазы проходит через Северный полюс, Гренландию, Исландию и Испанию. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня для всех знаков зодиака. Начнем с овнов. Овны, сегодня вы креативны как никогда, но хороший настрой в этот день нестабильно. Вас то и дело будет кидать из стороны в сторону. Тельцы, у вас много стресса, который не снимешь, пожалуй, ничем. Так что старайтесь изо всех сил меньше тревожиться, иначе это отразится на здоровье. Близнецы, вы будете вести себя, вам будет вести абсолютно во всем. Так что охотнее беритесь за сложные задачи и заводите деловые разговоры. Раки, вам стоит быть настойчивее, не бояться проблем и вызовов вселенной. Вы добьетесь своего, но придется пройти непростой путь. Львы, вам будет круто вести. Поблагодарить за это нужно вселенную, это ее подарки, но стоит быть осторожней, чтобы не отпугнуть себя удачу. Девы, вам стоит поберечь свои силы, сильные нагрузки могут ударить по иммунитету. Весы, можете ликовать. Фортуна на вашей стороне, вести вам будет абсолютно во всем, так что знакомьтесь с интересными людьми, общайтесь на деловые темы и, конечно же, беритесь за сложные дела. Скорпионы, вам стоит быть предельно внимательными, кто-то может вас надуть или разочаровать. Стрельцы, вам для вас стакан наполовину полон, будет круто вести. Ваше хорошее настроение поможет продвинуться по карьерной лестнице. Козероги. Сегодня козерогам нужно расставить приоритеты и взяться за те дела, которые не могут ждать. Совершить ошибку в этот день – плевое дело, так что будьте осторожнее во всем. Водолеи. Вам стоит быть бдительнее в разговорах. Кто-то может обвести вас вокруг пальца, так что не верьте слепо всем вокруг. Рыбы. Рыбам стоит следить за словами. Можно ляпнуть что-то не то. Новые знакомства не принесут ничего хорошего, так что не заводите разговоры с незнакомцами. Не нужно рисковать.
2: Выбирая клинику, вы выбираете команду, которой доверяете. В Филатовской клинике работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Лечим по протоколам с доказанной эффективностью, как принято в мировых центрах. Приходите за качественной медициной. Филатовская клиника. Сайт fil72.ru. Имеются противопоказания.

0: Очередной крутой танцевальный хит прозвучал здесь, на Красной Армии. Это были Innotary 54 Ultra, Talk to You. 9.37, тем не менее, в продолжение этого часа нас с вами ожидает Оливер Хелден со своей новинкой AEIOU. Уже очень скоро дождемся.
1: Пробки на дорогах.
0: 3 балла пробки в Тюмени. Такая оценка сервиса Яндекс.Карты. 10 минут стоит Республики от холодильной до Марис Треза. 11 минут 50 лет Октября от Профсоюзной до улицы Пермякова. Также пробка на Мельникайте от 30 лет Победы до улицы Харьковской. Среднее время проезда по дорогам Тюмени 8-10 минут. Всем удачи в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если Джили, то в Автограде. Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама.
3: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер,

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.

0: Здоровье – это ресурс, который нельзя откладывать на потом. Филатовская клиника создана с заботой, как для своей собственной семьи. Здесь нет очередей, все приемы по записи, просторные кабинеты, комфортные зоны ожидания, внимательные врачи. И главное, мы работаем без выходных. Филатовская клиника. Улица Николая Зелинского, 5, корпус 2. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
5: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
4: А другие?
5: А другие? Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле.
5: Все для школы.
4: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: Вещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
11: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
12: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
13: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. «Волга» – выгодно, надежно, стильно.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Это Meet Me in the Dark, ну а в Тюмени уже практически 10 часов, а это значит, что в нашей студии появляется Даша Русакова, именно она и продолжит далее этот день для вас. Даш, привет.
1: Привет, Антон, еще у меня будет хорошая новость. Если ты заметил, может быть, что у нас меняются автобусы, то есть маршрутки постепенно уходят с дорог Тюмени, так. И все больше автобусов среднего либо большого класса. Так вот, 13 автобусов выходят на рейс, и какие именно, я расскажу позднее.
0: То есть это означает, что не так тесно будет ездить, особенно
1: конечно.
0: В часы пик.
1: Я вообще считаю, что маршрутки это какое-то глобальное унижение людей, особенно.
0: Унижение.
1: Да, потому что когда все вот так, как кельки в бочке, это очень неприятно. Вот, а теперь будет просторнее.
0: У меня сейчас воспоминания из детства, как мы в Москве когда жили с родителями, там были вот эти вот маршрутные такси, которые, я не помню, как эта машина называется, РАФ, по-моему, или что-то такое, надо посмотреть. Но там примерно мест 6-7, наверное,
1: было. О, боже.
0: Маршрутка, да. И вот я такой, меня еще в детстве, получается, в твоей вселенной унизили. Ладно, всем хорошего дня, счастливо, до завтра, пока.
1: В Тюмени 10:00. Сегодня будет много хороших новостей для тюменцев, но сначала послушаем Ray, Where is my husband, а прямо сейчас Bauer Calling out for you.

Красной Армии Чичерина с бенгером «Жара». Классно, что в Тюмень пришла, если не жара, то ясный денек сегодня без осадков. И, кстати, новости для тех, кто передвигается на общественном транспорте. На маршрут номер 73 вышли 13 больших автобусов. Еще станет комфортнее на маршрутах 5, 41 и 29. Осенью планируется еще 6 маршрутов обновить. И это, я считаю, прекрасно. Что же касается музыки, далее будем двигаться в компании дуэта Avalon Rockstan «In My Blood». Эта тема прозвучит сразу после ПНАУ и The Warming to Corazon на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 19, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Далее днем до плюс 23, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди огненный трек «Бриллианта» от Артика и Асти. Всего минуты с небольшим, и эта эмоциональная история будет в твоих динамиках.
0: Реклама.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от Джонаса Блю. Тема «Girl». Такой вот фестивальный вайбик будет уже совсем скоро. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар Бар, Герцена, 63.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
6: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
1: Главный тюмень.
2: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Синка от Косты Лакосты, Черри Леди, а еще больше новинок ты найдешь в красноармейской группе ВКонтакте. В понедельник мы устроили большой музыкальный дроп, там много всего замечательного, так что заглядывай, слушай, добавляй в свой плейлист то, что по душе. В плане эфира мы далее послушаем наоборот кое-что из прошлого, это Кадабастани и Авенир, шикарная тема Castle in the Snow, а прямо сейчас с нами будут Ольга Серябкина и Дима Урих, 8-901 на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс Погода, в Тюмени плюс 20, ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Далее днем до плюс 23, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди жаркий хит от Мерка и Кремонта «Партенопе».

0: Реклама.
1: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
2: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
2: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
3: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты или твой друг можете сгонять в барбершоп за наш счет. Пока же послушаем лирика с крутейшей темой кассеты после Мии Бойки и ее экспоната.

На Красной Армии диджейский проект The Bauza с хитом Magnetic. Ребята стали большим открытием в танцевальной среде. Ну а что касается, кстати, открытий, ты можешь посетить новое для себя местечко. Это барбершоп «Мужики Про». Это большущая сеть, которая по всему, во всей нашей стране раскинулась аж на 20 городов и активно развивается. Сертификат в это место на стрижку ты можешь получить буквально через час в программе «Плюс Вайб». Поэтому оставайся с нами, не переключайся и участвуй в розыгрыше, который стартует в «Плюс Вайбе». Дальше сказочно нам повезло, потому что послушаем Майка Познера и Дэвида Гетта «I went back to Ibiza». Как раз-таки тоже про музыкальные фестивали. А прямо сейчас с нами Ёлка и ее Прованс. Это «Красная Армия».

0: спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
1: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией весь август с 10 до 22 без перерывов и выходных.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: На старте громкий хит от Гаязов Brothers «Санта-Лючия».

0: Реклама.
1: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр «М+». Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
5: Медицинский центр «М+».
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
5: Шоу «Летние каникулы».
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: какие призы ждут тебя по будням с 7 до 10 утра. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов, мастер-классы на любой вкус и настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: «Чанган» объявляет летние цены в «Автограде». Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас «Чанган».
4: За подарками и выгодами приезжайте в «Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на «Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года». Не офята.
7: «Бульвар-бар» продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – «Бульвар-бар», Герцена, 63.
8: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
9: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
10: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

ответить на этот вопрос, нужно понять, какой язык любви у человека, ну там, помощь или совместный досуг и так далее, и заметить, проявляется ли он так. Наш же язык любви — это музыка и подарки для слушателей, и этого предостаточно в шоу «Летние каникулы» по будням с 7 до 10 утра. Подключайся уже с завтрашнего дня и обязательно оставайся рядом. К нам же тем временем приближается диджей Годжа с чувственным треком «Мичико». Послушаем сразу после звонкого его пластинки «Невероятно» на окраине.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая тема Meet Me in the Dark от AVE. Ну и программа Плюс Вайп уже на подходе, не переключайся.
2: Реклама.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
4: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 3452. Сайт автовруки.рф.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
9: А можно попробовать?
8: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
10: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень-Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень-Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной Армии».
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии». Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени полдень. Мяу, на связи Даша Русакова. На старте программы «Плюс вайб» — это любимая музыка и прикольные подарки для слушателей. Оставайся рядом.

0: стрижку в барбершопе, мужики. Про, возможно, это будешь именно ты. Чуть позднее расскажу, как участвовать в розыгрыше. Для начала добавляй себе в Телеграм либо в Макс наш номер 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6.
1: Плюс Вайб.
2: На Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12...
2: Спонсор игры «Мужики Про».
1: В Тюмени 12 часов и 7 минут. Приступаем к розыгрышу сертификатов «Барби-шоп Мужики Про». Сертификат на стрижку достанется тому, кто самым первым ответит на следующий вопрос.

0: Присылай свой ответ в Телеграм либо в Макс на номер 8-922-300-1046. Не забудь указать свой номер телефона и оставайся на связи, я тебе позвоню.
1: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры «Мужики Про».
2: Разыгрываем сертификат в барбершоп «Мужики Про». Самым первым сегодня оказался Дмитрий. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Как дела?
3: Отлично.
2: Расскажешь, какие у тебя планы на этот сертификат?
3: Отрегусь сам, где сына отправлю.
2: А, сына отправлю? То есть сам?
3: Ну, конечно.
2: Из... Вместе придете?
3: Да.
2: Блин, потрясающе. Да. Потрясающе. Ну, тогда давай ответим на... повторим ответ на вопрос, который был задан. Как называется стрижка Дэвида Бекхэма, с которой он ходил в нулевые? Варианты ответа. Первое – бокс, второе – полубокс и третье – Бекхэм-боб.
3: Бекхэм-боб.
2: Да, именно так.
3: Номер три.
2: Поздравляю! У-у-у! Абсолютно.
3: Спасибо.
2: Верно. Да, поздравляю тебя с сыном. А, как сына зовут?
3: Никита.
2: Никита. А, вот, хорошо вам сходить. Как раз-таки к 1 сентября обновите свой образ. Ну, а мы двигаемся далее. Будем слушать сейчас одну замечательную песню. После нее расскажу, какой приз будет далее.
1: За каждым визитом сюда стоит не только хорошая стрижка, но и профессионализм мастеров, высокий уровень сервиса и внимание к каждому гостю. Именно такой подход помог «Мужики Про» стать одной из крупнейших сетей барбершопов в стране. Если для вас важно выглядеть уверенно и получать качественный сервис, «Мужики Про» точно заслуживает вашего внимания.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Это была Imani с темой Don't Be So Shy, ремикс от Филатова и Кэроса, который стал знаменит на весь мир, и ребята даже получили за него Грэмми, если я не ошибаюсь. Далее расскажу о новой развязке, по которой запущено полноценное движение. Это все дело в Тюмени, естественно, происходит, поэтому не переключайся, не пропусти.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 23, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Вечером плюс 21, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75+, 2024 модельного года. Не
8: офята. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
1: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
10: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной армии».
1: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 24 минуты. Двигаемся далее. И хорошая новость подъехала про одну из развязок. На Червишевском тракте запущено полноценное движение по новой развязке. Объект соединяет обход деревни Ожогино и федеральную трассу Р-254 Иртыш. У развязки есть 7 съездов и разворотная петля. Теперь автомобилисты, которые едут со стороны Кургана, могут попасть в Новокомарово напрямую. Кайф! Движение в лучшем городе Земли становится все удобнее, ну а наша музыка добавит больше движения, то есть танцев. Впереди Мод in the Club. Услышим этот большущий хит сразу после Леди Гаги и Доучи «Runway».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: на Красной Армии.
1: Спонсор игры – ресторан «Сибирь-Сибирь».
2: Именно в этот ресторан ты можешь попасть по нашему сертификату. Ну, то есть ты всегда можешь туда попасть, но наш сертификат даст тебе приятный бонус на любой прием пищи. Ну, и если пробежаться по меню «Сибирь-Сибирь», то это, конечно же, сибирские деликатесы и всякие необычные сочетания. Именно с меню сегодня будет связан сегодняшний вопрос. Ответы буду ждать в Телеграме либо в Максе по номеру 8-922-300-1046. Нужно прислать верный ответ самым первым. Итак, погнали. Есть такая традиционная холодная закуска северных народов России из свежей сырой или малосольной рыбы. Как именно она называется? Первый вариант – это сугу-дай. Второй вариант – это октобай. Отправляй свой ответ 1 либо 2 на наш номер 8-922-300-1046. Не забудь дописать свой номер телефона и оставайся на связи.
1: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – «Бэйкап», «Сибирь-Сибирь», «Брюс Ли». Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь – блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
3: Плюс вайб
0: на Красной Армии.
3: Реклама.
4: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром «Метелевский».
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
6: А другие?
7: Ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
6: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
1: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
10: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
11: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

0: на Красной Армии.
1: Спонсор игры – ресторан «Сибирь-Сибирь».
2: В Тюмени 12 часов и 41 минута. На кону сертификат в ресторан «Сибирь-Сибирь». За него будет бороться Ирина. Привет.
3: Привет.
2: Как дела у тебя?
3: Отлично.
2: Как погода?
3: Ну, хотелось бы потеплее, конечно.
2: Ну да, ветерок такой, не дает расслабиться. А вчера под дождь не попала?
3: Ну, я на машине, слава богу.
2: Ага. Ну, это прекрасно. Давай перейдем к сегодняшнему розыгрышу. Попрошу тебя повторить ответ на вопрос, как называется традиционная холодная закуска северных народов России, свежей, сырой или малосольной рыбы. В Сибирь-Сибирь представлен муксун. Варианты ответа. Первое – сугудай, второе – актобай.
3: Сугудай.
2: Конечно, абсолютно верно. Эти аплодисменты посвящаются тебе. Желаю хорошо сходить, вкусно поесть и вообще хорошего дня.
3: Спасибо большое. Спасибо большое, мое любимое радио.
2: О, как приятно. Далее будем уже, скажем так, закругляться, но сначала послушаем пару роскошных треков, например, на очереди. Группа «Винтаж» и «Ева».
1: Ресторанная группа Дениса Иванова – одна из крупнейших в России, объединяющая более 40 заведений в Новосибирске, Москве и Тюмени. Проекты в Тюмени – «Бэйкап», «Сибирь-Сибирь», «Брюс Ли». Концепция ресторана – традиционная кухня Сибири с аутентичными блюдами северных народов. Дичь, блюда из дровяной печи, рыбные деликатесы и настойки собственного приготовления. Ресторан также может предложить услугу проведения праздников и банкетов с расширенными возможностями, что будет актуально для проведения дней рождения, свадеб, корпоративов и иных мероприятий.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Плюс вайп на сегодня – это «Красная армия». В следующий раз в таком формате услышимся завтра с 12 часов. Да и вообще, присоединяйся к нам по будням с 12 до часу. Хорошая музыка не заканчивается. На очереди «Russian» и «Wizkid», суперхит «Понга». Встречаю эту летнюю историю через буквально 3 минутки.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 20, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия»? Хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: «Гиадзе. Вещанная сказка».
6: 51 87 37.
8: Категория 0+.

0: пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 568182. 568182.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.
10: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
11: Привет, с вами Таня Завродская. В новом выпуске подкаст-шоу «Красной Армии» Юлия Вискалина, заместитель руководителя отдела маркетинга, и Екатерина Булатова, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень-Сити Молл». Поговорим о том, как собрать ребенка к школе без бесконечных поездок по городу, познакомимся с Ситиком и Моликом и узнаем, какие мероприятия, розыгрыши и сюрпризы готовит нам «Тюмень-Сити Молл». Не пропусти в среду в 13:00 на «Красной Армии».
10: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: Добрый день! В эфире подкаст-шоу. С вами Таня Завродская. И сегодня у нас в гостях люди, благодаря которым жизнь родителей и школьников в ближайший месяц станет намного проще. Знакомьтесь. Вискалина Юлия, руководитель отдела маркетинга ТРЦ Тюмень Сити Молл.
2: Рада услышаться. Добрый день.
1: Булатова Екатерина, ведущий маркетолог ТРЦ Тюмень Сити Молл.
3: Всем здравствуйте.
1: Ну что? Думаю, пора начинать. И начну я, зайду с козырей. Юля, в вашей компании есть очень заманчивое обещание. Подготовка к школе один день.

0: день, спокойный август, 30 дней. Скажите, это действительно выполнимый план для тюменской семьи?
1: Я думаю, вполне. Мы в Тюмень Сити Молли решили в этом году стать своего партнера союзниками родителей в таком непростом деле, как подготовка ребенка к школе. Потому что если посмотреть на этот процесс глазами самого родителя, основные сложности из года в год примерно одни и те же. Нужно купить очень много всего, желательно не потратить на это целое состояние, ничего не забыть и при этом не провести целый месяц августа в бесконечных поездках по бесконечным магазинам или в ожидании доставок.
0: Звучит как мечта. Она сбудется.
1: Поэтому наша задача была довольно простая. Нужно собрать в одном месте все, что семье действительно нужно перед началом учебного года. Одежду, обувь, канцелярию, технику, рюкзаки, книги. И при этом дать возможность выбирать из разных ценовых категорий. То есть идея «один день на подготовку к школе» — это не просто красивый рекламный слоган. Это мы действительно хотим снять с родителей часть вот этой суеты. Нужно приехать всей семьей, спокойно все выбрать и оставшийся месяц августа все-таки оставить августом.
0: Я рекомендую всем нашим тюменским родителям обязательно это проверить. Катя, вот август — еще каникулы для торговых центров. Школьный сезон уже начался. Что сейчас происходит в Тюмень-Сити Молли? И как он меняется в преддверии сентября?
2: Да, у нас школьный сезон в самом разгаре. Магазины полностью готовы к осени. Представлены новые коллекции не только для школьников, но и для студентов и взрослых. Потому что все идут на учебу, на работу, начинается новый сезон. Поэтому наша компания «День сентябрь» на самом деле гораздо шире, чем просто подготовка ребенка к школе. Но мы не забыли про наши семьи, которые имеют детей, и разработали в этом году целый чек-лист покупок в школе. Мы специально разделили их по двум возрастным категориям. То есть у нас для детей от 7 до 10 лет свой чек-лист для начальной школы, а для подростков уже более постарше 11-17 лет другой чек-лист. Этот чек-лист можно совершенно бесплатно взять в Тюмень-Сити Молли в Атриуме, либо на нашей странице во ВКонтакте можно его скачать в электронном варианте. И уже приехать в Сити Молл, отметить все по списку и спокойно развлекаться и отдыхать весь август.
0: Слушайте, как здорово вы это придумали. В общем, дальше у нас будет еще больше, еще интересной информации. Слушайте нас очень внимательно.
3: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: подкаст-шоу на Красной Армии.
1: 13.08 в Тюмени. Продолжаем наш подкаст. У нас в гостях Вискалина Юлия, руководитель отдела маркетинга ТРЦ Тюмень Сити Молл, и Блатова Екатерина, ведущий маркетолог ТРЦ Тюмень Сити Молл. Юля, к вам вопрос. В ваших промо-материалах есть фраза «Одень сентябрь, пока другие ждут доставку». Вот, если честно, какие школьные вещи действительно лучше выбирать и примерять лично, а что вполне можно заказать онлайн?
2: Я здесь отвечу не столько как представитель торгового центра, а как мама троих детей. Я все-таки выбираю офлайн, особенно когда речь идет об одежде и обуви. Потому что дети, как и взрослые, совершенно индивидуальные, совершенно разные. Можно идеально попасть в размер по таблице, но совершенно не попасть в посадку. Особенно это чувствуется со школьной формой. Угу. Например, в костюме брюки сели прекрасно, а пиджак при этом велик. Или наоборот. И начинается бесконечная история с заказами, возвратами, ожиданием доставки и следующего размера. В магазине все гораздо проще. Можно сразу посмотреть и качество ткани, и цвет, и пошив. Примерить сразу несколько размеров, сравнить модели, точно подобрать оттенок. В общем, все что угодно. С обувью, конечно, для меня тоже безоговорочно работает офлайн, но есть еще одна важная вещь, которая мне лично, как маме, очень кажется важной. Когда мы приходим выбирать все вместе с ребенком в магазин, он участвует в этом процессе, и он вовлечен, и он становится сам участником подготовки к школе. Он сам выбирает рюкзак, туфли, карандаши, какие-то мелочи, которые ему будут нравится и мотивировать его на весь предстоящий учебный год. И мне кажется, это дает совершенно другое отношение. И когда ребенку дается возможность самому собрать часть своей школьной жизни, 1 сентября им воспринимается уже не только как каникулы кончились, а и как начало чего-то нового, к чему он сам успел подготовиться.
1: Возможность использовать ту самую ручку, которую он выбрал.
2: Да, совершенно верно.
1: Понятно. Хорошо, Юля, еще один вопрос. На одном из плакатов написано «Легко купить, выгодно собрать». За счет чего сегодня можно сделать школьные покупки выгоднее? Скидок в магазинах, специальных предложений, розыгрышей или возможность получить подарок за привычные покупки?
2: Есть устойчивое мнение, что офлайн значительно дороже маркетплейсов. Но мы сами такие же покупатели, и точно так же каждый день имеем выбор купить здесь и сейчас или поискать где-то дешевле. И на практике цена в торговом центре не всегда оказывается выше, потому что у магазинов постоянно меняются какие-то акции. Где-то стартует распродажа, где-то работает механика 2 плюс 1, где-то появляются сезонные предложения. И также представляют новые коллекции, которые хочется прямо сейчас примерить и увидеть наживую, пощупать. И здесь я бы вообще не смотрела на выгоду немного шире, чем просто за цену одной вещи, потому что за один приезд семья может собрать и ребенка к школе, купить необходимое тут же родителям, пообедать, развлечься, сходить в кино, закрыть какие-то бытовые задачи и не потратить несколько дней на поездки по всему городу. Это тоже экономия, но это уже не про деньги, а про время. И в этом одна из особенностей Тюмень Сити Молл. У нас очень разная аудитория и соответствующий широкий набор магазинов. Можно приехать и с маленьким ребенком, и с подростком, с родителем, с бабушкой, с дедушкой. И у каждого будет широкий выбор и по стилю, и по потребностям, и по бюджету. И плюс мы сами добавляем дополнительные механики для выгоды. Сейчас, например, у нас проходит акция «Удачный маршрут», где за совершенные покупки можно получить дополнительный подарок от нашего торгового центра.
1: То есть мы покупаем, и нам еще за это что-то дарят?
2: Да, совершенно верно. Все условия и подробности акции мы разместили на сайте и в наших социальных сетях, поэтому вот этот слоган «Легко купить и выгодно собрать» для нас это как раз про совокупность вот этих возможностей.
1: Супер. Юль, а вот такой вопрос. Есть ли у вас такая статистика, что люди чаще всего забывают купить или что быстрее всего заканчивается в ваших магазинах?
2: Ну, точной статистики, конечно, такое не ведется, придумывать цифры мы не будем, но сейчас ассортиментов товаров к школе действительно очень большой. Это канцелярия, книги, тетради, форма, обувь, рюкзаки, техника, все, что необходимо. При этом опытные родители прекрасно знают, что чем ближе 1 сентября, тем сложнее становится не столько вообще что-то купить, сколько найти именно то, что хочется, нужной модели, нужного размера, цвета. Поэтому мы бы советовали не откладывать все на последние дни августа и начинать чуть раньше. Можно спокойно посмотреть новые коллекции, сравнить варианты, все примерить и выбрать действительно то, что нравится, а не то, что осталось.
1: Спасибо большое. Мы идем дальше. Дальше у нас замечательная музыка на Красной Армии.
0: Подкаст-шоу на Красной Армии.

0: На Красной Армии Нюша и песня «Выше», а у нас продолжается подкаст. Мы остановились на том, что мы покупаем, а Ситимолл дарит подарки. Екатерина, приоткройте, пожалуйста, тайну. Что именно вы нам дарите? Безумно интересно.
1: В ТРЦ Тюмень Ситимолл мы очень любим дарить подарки, поэтому август у нас станет тоже большим сюрпризом для наших посетителей. И в августе мы будем разыгрывать электронику, такую как планшет, умную колонку, наушники и много-много другого.
0: Обалдеть. Но на самом деле еще подарок от Тюмень Ситимолла ждет всех радиослушателей Красной Армии, но об этом чуть позднее.
2: Прогноз погоды.
0: К данному часу в Тюмени плюс 24 градуса и ясно, к вечеру немного похолодает до плюс 21, завтра будет плюс 25 и малооблачно.
3: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
4: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам! Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
2: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
2: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
4: Медицинский центр М+.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
6: А можно попробовать?
5: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
7: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля. Замену всех автожидкостей. Диагностику ДВС. Заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
8: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнева, а также свою возможность выиграть крутой стиль.

0: подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: 13 часов и 26 минут в Тюмени. Наши собеседники сегодня — Вискалина Юлия, руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Тюмень Сити Молл», и Булатова Екатерина, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Екатерина, вот с родительским списком покупок мы с вами разобрались. А теперь о тех, кто умеет превратить обычный поход в торговый центр в самое настоящее приключение. Давайте познакомимся с вашими Ситиком и Молликом. Кто это? Расскажите нам, пожалуйста, как и почему они появились на свет? Чем отличается их характер? И кто из них лучше понимает родителей, а кто наших любимых детей?
2: Да, в Тюмень-Сити Молле с 1 июня у нас есть свои герои, Ситик и Моллик. У них есть своя история возникновения. Как в крупном торговом центре, у Тюмень-Сити Молла есть свое сердце. Оно складывается из эмоций людей, которые посещают нас. Смеха детей, встреч, праздников, первых свиданий, радости от покупок. И в какой-то момент этой энергии стало так много, что она превратилась в яркую искру, из которой появились два пушистых героя. Их назвали Ситик и Моллик. Ситик – это спокойный, добрый, внимательный. Он приглядывает за порядком, окутывает торговый центр атмосферой безопасности и следит, чтобы каждый шаг наших гостей был комфортным. А Моллик – это быстрый, любопытный и немного озорной. Он обожает веселиться, заряжать посетителей отличным настроением. А вместе они стали маленькими хранителями Сити Молла и хорошо отражают всю нашу идею, что торговый центр – это не место для, не только место для покупок, но и для эмоций, общения и совместного семейного отдыха.
1: С какой любовью вы это все говорите? У меня прям даже мурашки пошли, когда вы говорили про сердце Сити Молла. Это здорово. Слушайте, а вот, Екатерина, есть ли какая-нибудь история, особенно какая-нибудь там смешная, неожиданная или трогательная реакция посетителей, например, на Ситика и Моллика?
2: Реакция посетителей на самом деле огромное множество, и очень приятно наблюдать, как дети подходят обниматься, фотографироваться, здороваются с ними уже как со своими друзьями. И мы уже стали получать от родителей сообщения, обращения, чтобы сделать их детям мягких игрушек, чтобы их герои всегда были рядом с ним. Поэтому это еще один амбициозный проект, который, я думаю, что мы очень скоро круто будем выполнять, и у нас появятся еще они в исполнении мягких игрушек для деток.
1: Екатерина, а вот их можно встретить в любое время? Вот мы пришли в Сити Молл, и Ситик и Моллик нас встречают? Или какое-то определенное только?
2: У нас есть в атриуме поставлены Ситик и Моллик как герои, они мягкие, в точности такие же, но и также у нас есть ростовые куклы, которые выходят на наши мероприятия, развлекают деток, обнимаются с ними, фотографируются и дарят хорошее настроение.
1: Супер, супер, спасибо большое. Екатерина, а мы еще один вопрос вам зададим. 15 августа в Тюмень-Сити Молле пройдет выставка секций. Получается, что вы предлагаете собрать ребенку не только школьный гардероб, но и расписание, даже целое расписание на новый учебный год. Расскажите подробнее, что смогут выбрать семьи и как будет проходить эта выставка.
2: Да, мы решили пойти немножко дальше школьного списка и решили дать родителям возможность выбрать, чем будут их дети заниматься после школы. И 15 августа с 12 до 19.00 на первом этаже Тюмень-Сити Молла у нас пройдет выставка кружков и секций. Родители смогут познакомиться с организациями дополнительного образования, задать вопросы и вместе с ребенком попробовать что-то интересное, какое-то любое направление по дополнительному образованию. Будет мастер-класс по робототехнике, программированию, творческие, спортивные мастер-классы там, по воздушной гимнастике, борьбе, танцам. И для более старших, уже взрослых, будет самый настоящий тренажер по вождению на автомобиле.
1: Это что-то вообще невероятное. То есть можно даже попробовать себя воздушным гимнастом, серьезно?
2: Да, под чутким руководством специальных профессионалов.
1: Обалдеть.
2: Да, могут попробовать себя в воздушной гимнастике. Мне кажется, это будет очень увлекательно.
1: Спасибо огромное. Дальше больше и интересней.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Дима Билан и Настя на Красной Армии, а наш подкаст продолжается. Екатерина, расскажите, пожалуйста, что еще интересного нас ждет в Тюмень-Сити-Молле 15 августа?
1: Да, переходим к самому вкусному, и мы приготовили большой розыгрыш. Мы будем разыгрывать полезные подарки для школы. Это планшет, рюкзак с канцелярией, целым набором канцелярии от гипермаркета «Ашан», беспроводные наушники, умную колонку и много сертификатов от наших партнеров.
0: Это да. Все в одном?
1: Это все в одном, то есть получат разные победители эти подарки. Розыгрыш подарков у нас будет проходить 15 числа. Зарегистрировать. Что для этого нужно? Нужно, во-первых, 15 августа в любом магазине, ресторане, развлечении приобрести товары на сумму от 2000 рублей, подойти в атриум, зарегистрировать чеки с 12 до 18.50 на стойке регистрации, получить купон, опустить в лототрон и ждать розыгрыша. Розыгрыш проводится среди присутствующих. И мы уже 19.00 15 августа определим победителей. Поэтому можно будет не только уйти с хорошим настроением, но еще и с прекрасными подарками.
0: Классно. А о подарках для радиослушателей Красной Армии мы расскажем чуть-чуть позднее.
2: Пробки на дорогах.
0: К данному часу на тюменских дорогах трехбальные, ну, не сказать, что затруднения. Крупнейшие из них на улице Мельника от Харьковской до Республики, на улице Щербакова от Горгомышского до Дружбы и на Пермякова от Александра Лагунова до Широтной.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
4: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоградгрант» не оферта.
2: Реклама.
5: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
6: Чанган объявляет летние цены в «Автограде». Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
7: Покупай у нас Чанган.
6: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
8: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не
9: оферта. Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. 2 дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: Подкаст-шоу продолжается. У нас в гостях Вискалина Юлия, руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Тюмень Сити Молл», и Булатова Екатерина, ведущий маркетолог ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Екатерина, 29 и 30 августа запланирована еще одна целая программа. Что будет происходить в эти дни в «Тюмень Сити Молле» и ради чего тюменской семье, а может быть и не только тюменской, кстати, и гостей нашего города стоит приехать в «Тюмень Сити Молл»?
2: Да, 29 и 30 августа мы предлагаем буквально завершить лето с космическим настроением. В Тюмень-Сити-Молле будет работать планетарий на протяжении всех двух дней.
1: Ого!
2: Да, и 29 августа в 16:00 будет большая развлекательная программа, заряжена на старт, мастер-классы по подвесам на рюкзак, аквагрим, будет фотобудка. В общем, это будет прекрасная возможность отдохнуть, зарядиться энергией перед новым учебным годом.
1: Спасибо вам за то, что вы делаете. Такое интересное дело, вообще супер.
2: Да, мы всегда стараемся для наших посетителей, и вся наша августовская программа построена вокруг одной мысли. Подготовка к школе не должна съедать последние недели каникул. Можно купить все необходимое и при этом продолжать отдыхать, получать впечатления и проводить вместе время.
1: Вот я хочу сказать, что не только не должна вот быть еще и стрессом.
2: Да, конечно.
1: Вот.
2: Мы максимально сделали все, чтобы наши посетители испытывали меньше стресса.
1: Спасибо. Юлия, а теперь вопрос к вам. Совсем скоро Тюмень Сити Молл отметит 10-летний юбилей. Вот если сравнить его с тем, каким он был в самом начале, что изменилось сильнее всего? Магазины, развлечения, посетители, может быть? Или само представление о том, зачем люди приходят в торговый центр?
3: За 10 лет изменился не только сам Тюмень Сити Молл. Мне кажется, очень сильно изменилось наше представление о том, зачем вообще человек приходит в торговый центр. Изменилось покупательское поведение, изменились ожидания людей, сами отношения между торговым центром и посетителями. Сегодня уже недостаточно просто собрать набор магазинов под одной крышей. Людям сейчас важны сервис, атмосфера, эмоции. И, наверное, самое ценное – это время, которое они проводят здесь, все вместе со своей семьей. Поэтому нам хочется становиться ближе к нашим посетителям и лучше их понимать, привозить в город интересные бренды, предлагать действительно выгодные решения, создавать теплые семейные мероприятия. Чтобы Тюмень Сити Молл был не только местом, куда приезжают за покупками, но и местом для семейного времени вместе. Для нас это одна из самых главных ценностей. А 10 лет – это, конечно, очень серьезная и важная дата для нас. И если вы часто бываете в нашем торгово-развлекательном центре, то вы уже знакомы с масштабом наших событий и знаете, что нам недостаточно просто поставить свечки на тортике. Мы сейчас хотим вспомнить, какими были эти 10 лет, что происходило у нас, как менялся город, как менялись жители, какие события и истории мы проживали все вместе. Поэтому к юбилею мы готовим отдельный проект и настоящий день рождения Тюмень Сити Молла. Все секреты, конечно, сейчас раскрывать мы не будем, но по мере приближения к юбилею будем постепенно рассказывать обо всем в наших социальных сетях. Поэтому внимательно следите за новостями. И одно можем обещать уже сейчас. Без праздника мы точно никого не оставим. И на этот день рождения будем ждать всех.
1: Ну, заинтриговали вы, конечно, знатно.
2: Теперь умеем.
1: Да, это точно, да. Ну, вот первый, это будет первый большой юбилей. Ну, хотя бы частичечку планов расскажите. Чуть-чуть-чуть.
3: Мы готовим большое мероприятие, будем удивлять своими масштабами. Там обязательно будут присутствовать наши Ситик и Молик, но все остальное вы узнаете позже.
1: Эх, хорошо. Ну а теперь давайте перейдем к интересному, к тому, что вы приготовили для радиослушателей Красной Армии.
3: Да, с удовольствием. Уже сейчас мы опубликовали розыгрыш от Тюмень Сити Молл и нашего партнера гипермаркета «Ашан» в группе ВКонтакте радиостанции «Красная Армия».
1: Дорогие радиослушатели, если вдруг вы только что подключились и не успели услышать интересную информацию про Тюмень Сити Молл, то в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» все это уже есть. Спасибо вам большое, дорогие гости. Ну и до встречи на радиостанции «Красная Армия».
2: Спасибо большое.
0: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
2: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мясо «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 14. Всем большой привет, это я, Маша Бакута. Мы встречаем с вами день. У каждого он свой, и наверняка каждый на работе мечтает отдохнуть где-нибудь в санатории. В каком именно лучше это сделать, расскажу впереди.

на Красной Армии Kanye West и его старая добрая Flashing Lights. Вполне себе трек подойдет для любой вечеринки, где можно расслабиться, отдохнуть. Ну, кстати, стал замечать, что многие мои друзья, знакомые предпочитают вечеринкам какой-нибудь поход в лес или поездку в санаторий. Если вам 30+, я думаю, вы понимаете, о чем я. Ну и первый pet-friendly санаторий запустили у нас в России. Место называется Эдем в Алтайском крае. Для гостей с животными сделали специальные номера и зоны для выгула. Самый кайф, что все питомцы получают полную программу релакса и зоотакси, и груминг, и доставку еды в номер, и даже приветственные подарки. У меня только один вопрос. Как стать тем самым питомцем, чтобы за тобой так ухаживали? В любом случае, если у вас есть питомцы, отличная новость, что у нас таких зоомест, да, для отдыха станет гораздо больше по всей России, поэтому ура, ура, ура, берем питомцев, отправляемся отдыхать. Ну и если сейчас мы с вами думаем, куда бы поехать отдохнуть, пусть музыка нам будет в помощь. Прямо по курсу Jonas Blue с очень летней историей Girl и Uncle Flex с танцевальной работой SMS прямо по курсу.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, к вечеру сегодня плюс 21 и никаких осадков, завтра днем также без осадков, максимум плюс 26.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очень симпатичная троица, группа «Серебро» с новой работой «Смотри, но не трогай». Буквально через минуту жди.
0: Реклама.
5: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
6: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар Бар. Герцена 63.
4: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайп.
4: На Красной Армии.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Артик Асти, их новая сверкающая работа «Бриллиант». Послушаем уже через пару минут. Будьте рядом.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
5: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет», город Тюмень, ОКН 102-720-083-0579.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.

Brothers Brothers с очень летней танцевальной вещицей Санта Лючия. Ну и если хочется танцевать все время, добавить к себе новых танцевальных летних хитов, пожалуйста, выборка каждую субботу с Герой Адамяном. Каждую пятницу и субботу. Присоединяйтесь, собирайте самые свежие, сочные летние хиты и добавляйте их к себе, как я люблю говорить, в аудиозаписи, потому что я себе люблю добавлять все рекомендации нашего Геры, поэтому и вы присоединяйтесь, добавляйте любимые хиты, танцуйте и кайфуйте. Жизнь же у нас все-таки одна. Ну а впереди послушаем еще очень много классных летних работ. Например, Юлиана Караулова «Ты не такой» и Тедди Свимс «Мистер Know It All» прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, вечером плюс 21 и никаких осадков. Завтра днем также без осадков и плюс 26.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем еще одну стильную вещицу Мерк и Кремонт Партенопе. Ловим летние лучи в музыкальном вайбе уже через пару минут.
0: Реклама.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
7: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
8: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56 81 82. 56 81 82.
9: Уже специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
11: Замените стекла в моей машине?
12: Какой у вас автомобиль?
11: Современный.
12: Конечно, заменим.
13: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 15. Всем большой привет, это я, Маша Бакута. И хотя у нас всего лишь 12 августа, вспомните, что вы надевали 31 декабря в детском саду. Обо всем расскажу по порядку. Кое-какие костюмы новогодние обрели популярность сейчас. Привет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

вещицей банк. Ну, а что касается банка наших, может быть, костюмов новогодних, у кого-то это и снежинки, и звездочки, и елочки. Вот у меня, например, был очень самый любимый мой костюм, елочки на новогоднем утреннике. К чему же я все это вспоминаю? А к тому, что сейчас массово приобрел популярность костюм Человека-паука. Причем как для мужчин, так и для женщин. Новость с повидкой 18+, если вы понимаете, о чем я. За полгода оборот костюмов Человека-паука вырос на 42%. На маркетплейсах просто бум сумасшедший происходит. Разбирают и духи с пауком, и таро, и ростовые куклы. Не знаю, с чем связана такая популярность, но пока наш отечественный колобок еще отстает. Несмотря на то, что фильм уже вышел в прокат, костюмов колобка пока на маркетплейсах еще даже не было. Посмотрим, поживем, увидим, что же будет дальше. Ну а впереди послушаем классные, классные вещицы. Two Colors, Мод и Gorgon City. Прямо по курсу. Будьте рядышком.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, к вечеру плюс 21 и никаких осадков. Завтра днем также без осадков, максимум плюс 26.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам. Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хьюгел и еще одна летняя вещица «Moving to the Sun». Ой, какой кайф! Послушаем через пару минут, будьте рядом.
0: Реклама.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
1: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
0: А другие?
1: Ждут доставку.
0: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
1: Все для школы.
0: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
2: Тимофея Чаркова, 60.
3: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
4: Застройщику ОАЭС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Вайб. Плюс вайб.
6: На Красной Армии.
7: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
5: Плюс вайб.
6: На Красной Армии.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
12: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38-44-45.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

армии Джонни и Федук с вещицей «Лето». И, кстати, у нас с вами остается 2,5 недели лета. Как грустно это осознавать, но все-таки как классно, что у нас еще есть летние дни, летнее время. И давайте честно себе признаемся, что мы еще не успели сделать за это лето. Может быть, вы так на пробежку еще ни разу не вышли, а может быть, в кафешку ни разу не сходили, а может быть, не знаю, в загородный дом еще ни разу не съездили. Срочно нужно исправлять то, что мы еще не сделали за это лето. У каждого из нас была какая-то такая глобальная цель на эти 3 месяца. Давайте договоримся, что для себя любименьких время мы точно найдем. Тем более, что в шоу «Летние каникулы» можно выиграть сертификат на дом с банькой на 3 часа. И также пауэрбанки, которые тоже в любое время, в любом месте вам пригодятся. Поэтому слушайте по будням с 7 до 10. Антошенька, Колев с удовольствием вам все это дарует. Он у нас человек щедрый, поэтому используйте свою возможность и ловите каждый день этого лета. Ну, а нам, конечно, поможет любимая музыка. Впереди Кельвин Харрис, Джей Зи, Диджей Снэйк и Джастин Бибер прямо сейчас.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Джакон, Джиган и Арии в эту ночь.
2: Эту ночь я забуду все поставить. Давай откроем двери в рай.
1: Ну что, танцуем уже через 3 минуты. Будьте рядом.
3: Реклама.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
5: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнева, а также свою возможность выиграть крутой стильный

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: На Красной Армии.
2: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайп. На Красной Армии.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар, Герцена 63.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 16. Всем большой привет, это я, Маша Бакута. Ну что, как вы? Как ваш рабочий день? Если вы мечтаете быть великим интровертом, уехать куда-нибудь подальше, у меня для вас есть работа. Расскажу, какая впереди.

«Карма» — тот самый трек, под который невозможно не подпевать. Надеюсь, вы тоже, как и я, это сейчас сделали, повысили себе настроение. Ну и как улучшить свою карму? Может быть, отправиться на какую-нибудь интересную работу, которая приносит людям пользу? Вот, например, есть очень интересная вакансия, особенно для тех, кто хочет быть интровертом, от всех отделаться, уехать куда-нибудь подальше. Семейную пару смотрители «Маяка» ищут на Курильских островах. Предстоит 10 месяцев жить вдали от людей, среди океана, среди вулканов. Зарплата хорошая, с северными надбавками, жилье, еда, в интернет все предоставляется. Нужно только ваше желание. Две служебные собаки вам будут помогать. Хотите, отправляйтесь. Соседи у вас только киты, медведи и всякая другая живность. По-моему, очень даже классно. Моя мечта. Ну, а впереди мы с вами послушаем не менее вдохновляющие работы Дон Диабло, Эл Джей, Джоэл Корни прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, к вечеру плюс 21 и никаких осадков. Завтра также без осадков, максимум плюс 26.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Наш любимчик и сердцеед Ваня Дмитриенко и его шедевр «Недоступно».
5: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Дождись уже через пару минут.
0: Реклама.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
7: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар, Герцена 63.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири. От северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
4: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
10: vk.com/redarmyfm.
11: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
12: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна вдохновляющая работа от Нептуника «What If». Ловим и наслаждаемся уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
7: Выходные для всей семьи. 15 и 16 августа. Спорткомплекс «Строймаш». Большая игротека для всей семьи. Огромная зона конструкторов. Мастер-классы на любой вкус. И настоящая детская железная дорога. Будет интересно и малышам, и подросткам. Два дня веселья уже ждут вас. Вся подробная информация в группе «Конструктория» во ВКонтакте. Приходите играть всей семьей.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно, надежно, стильно.
12: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
13: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
14: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
15: 8:00. Пешком до садика и школы.
14: На работу в центр за 15 минут.
16: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
17: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
18: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Ми Ба Индия, Хчо и Мод. И, пожалуй, самый завирусившийся этим летом в соцсетях трек «Шаде», самый романтичный, очень классно приглашает друг друга на медленные танцы, на каком-нибудь свидании этот трек включать саундтреком. Ну и, мужчины, обращение к вам. Вот представьте, вы сходили в барбершоп, вы такой свежий, красивый. Сразу же приглашайте свою леди в ресторан, да, все еще за счет Красной Армии. Ну, круто же. Все, что нужно сделать, это присоединиться к нам в Плюс Вайб с 12 до 13 часов по будням и выиграть сертификат, во-первых, на стрижку в барбершоп, во-вторых, на поход в ресторан. Очень даже классный. Поэтому планируйте свое лето грамотно вместе с Красной Армией. Ну, и поможет нам, конечно, любимая музыка. Впереди у нас Люся Чеботина, диджей Гожа. Это только самое начало, так что будьте рядышком.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 24, к вечеру плюс 21 и никаких осадков. Завтра днем плюс 26 и также никаких осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очень талантливый лирик и его новинка аутентичная. Нам тоже очень нравится. Послушаем через пару минут. Будьте рядом.
0: Реклама.

0: 360. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

Легендарные Pussycat Dolls и Snoop Dogg с вещицей Buttons. Но кто из нас не танцевал под этот трек у зеркала и не снимал какое-нибудь смешное видео? Вот посмотреть бы эти видео, если бы они сохранились. Ну, а впереди не менее классная история для тех, кто любит прибираться, и для тех, кто не любит. Потому что девушка, так, по приколу выложила объявление на Авито: «Разберу холодильник и уйду». И представляете, это объявление стало популярным. Люди стали заказывать эту работу на дом, и уже за лето 10 чужих холодильников она убрала за деньги. Поэтому, друзья, если любите прибираться, вот вам идея для бизнеса. Не любите прибираться, вот вам идея, куда отправиться, чтобы найти человека, чтобы ваш холодильничек был чистенький, аккуратненький и вкусно-приятно пах. Ну, а мы впереди послушаем Мари Краймбрери, Тиесто, Акмаля. Все это будет в ближайшие минуты. Будьте рядом.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 23, к вечеру плюс 21 и никаких осадков. Завтра днем плюс 26 и также никаких осадков.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам. Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Новинка от Биби Рекса и Дэвида Гетты «Sad Girls». Уже через 2 минуты.
0: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: «Бульвар-бар» продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
4: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой стильный пауэрбанк. До встречи!
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру. Вайб, вайб, плюс вайб.
6: На Красной Армии.
7: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
8: Плюс вайб.
6: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Добрый вечер. За сутки уровень воды в Туре в Тюмени опустился на 2 сантиметра и составляет 853 сантиметра. Это всего на 3 сантиметра выше отметки «Опасное явление». Река Тавда также продолжает снижение, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Мор. Понемногу уходит вода и в границах села Багандинского. В трех муниципалитетах остаются подтопленными 151 жилой дом и более 2000 приусадебных участков. Там, где стихия начала отступать, из зоны подтопления вышло 32 жилых дома. Сотрудники спецслужб по заявкам жителей будут откачивать воду и просушивать участки и помещения. В Тюмени построят дорогу, которая соединит район озера Цимлянское с участком возле дока. Проект получил заключение госэкспертизы. Точные сроки работ не уточняются. Новая дорога протянется от улицы Рабочей молодежи до улицы Воронинская гавань. Также в Тюмени появится дорога от Дома обороны до дока. Она пройдет от Аккумуляторной в сторону Полевой и Мельзаводской. По генплану ее должны открыть до 2040 года, пишет Ура.ру. В Тюмени до 16 августа прекращено движение транспорта на участке улицы Тимофея Кармацкого в районе улицы Пожарных и Спасателей. Ограничения связаны со строительством участка тепловой сети, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Водители могут объехать перекрытый участок через улицы Пожарных и Спасателей, Мельникайте и Разведчика Кузнецова. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: пробки на дорогах.
1: Как нам сообщают Яндекс.Карты, в эти минуты затруднения на Герцена, Малыгина и Таймырская, Тимакова до Меликати. Также на 50 лет октября Осипенко от Севастопольской до Немцова и на Закалужской от Московского тракта до Червишевского тракта. Всем удачи в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Оливер Хелденс, Крайдер, The Young Punks, A.I.O.U. Ловите в самые ближайшие минуты.
5: Реклама.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
7: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
8: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
7: А другие?
8: А другие? Ну, ждут доставку.
9: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
10: Все для школы.
11: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
12: Купил и отдыхай спокойно.
13: Тимофея Чаркова, 60.
14: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
15: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
16: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
17: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
18: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

пожалуй, самый красивый, для меня, во всяком случае, мужской голос Holiday Boy на Красной Армии у нас здесь со своей Loco La Vida. Очень летний классный хит. И если еще больше летнего вайба хочешь получить, подключайся к нашей выборке. Каждую пятницу в 19.00, каждую субботу в 16.00 наш любимый солнечный Гера Адамян подарит очень много летнего настроения, самых классных музыкальных новинок. Все это щедро тебе отдаст, поэтому присоединяйся, добавляй все это себе в аудиозаписи, и будет тебе счастье. Ну, а впереди у нас Hugo, Timbaland, Justin Timberlake, Nelly Furtado. Все это прям по курсу. Будь рядом.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Романтическая группа «Градусы» и их «Вещица на ресницах». Ловите уже через 3 минутки.
2: Реклама.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Нет, это...
6: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Вещанная сказка.
10: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
13: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
14: Новые автомобили «Волга» в Автограде. Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.
15: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
16: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: на Красной Армии Джонас Блю и очень летняя вещица Girl, а у нас уже Сергей Белявский здесь. Сергей, ты тоже очень летний, привет.
1: Привет, да. Ну, сегодня и погода позволяет быть летним.
0: Да, и вайп у тебя такой летний, прям
1: ну,
0: классно.
1: Ну да, ну да. Ну потому что последние дни лета, нужно как-то соответствовать.
0: Согласна.
1: Я еще такую новость забавную нашел. Полицейская вышла замуж за парня, которому она вынесла дверь вместе с собром.
0: Знаешь, самое главное, не мозги она ему вынесла, а дверь.
1: Да, вот, спасибо.
0: На том спасибо.
1: Что не мозги, да. Но это же вообще идеальная история для романтической комедии какой-то. Там еще видео такое милое прям.
0: Да.
1: Типа, жизнь, ты выбила не ту дверь. Не ту, и там бах, свадьба уже.
0: Я думаю, когда ради любви что-то ломается, это очень даже неплохо.
1: Да,
0: если вы понимаете, о чем я.
1: Можно даже руку сломать, ничего страшного. Ради любви можно.
0: Но лучше ломать, конечно, предметы в доме.
1: Лучше вообще ничего не ломать, давай так.
0: А вдруг крушить там нравится? Ну, у каждого свои причуды, да.
1: Да, мы далее будем отдыхать под летние хиты. Конечно же, под отличное настроение. Все это будет. Тебе хорошо вечера.
0: Тебе тоже классные смены.
1: Спасибо.
0: Мы идем дальше.
1: 6 часов в Тюмени. Ну что, вечером в среду, чуть не сказал после обеда, нет, вечером в среду после работы Эйнотер 54 Ультра Talk to You и прямо сейчас Power Calling Out for You.

54 Ultra Talk to You. Ну а 84 года придется работать для покупки квартиры в Москве при зарплате 50 тысяч рублей. В соцсетях посчитали, сколько времени придется копить ради жилья в столичной новостройке. Статистика исходит из того, что цена будущей квартиры составит 50 миллионов рублей. Это средняя цена квартир и апартаментов на рынке новостроек Москвы по итогам первой половины 26 года. В общем, так и запишем. Забываем о своем жилье и спокойно покупаем оверпрайснутый бамбл каждый день. Да, вот такая вот история, конечно, в столице. У нас же в Тюмени 18 часов и 10 минут. Мы двигаемся дальше под классный саунд. На подходе у нас Slater, Dance и уже сейчас Capital City с пластинкой Stayin' Alive. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса. Облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем историю Инда Клаб от Мота. Буквально через 2 минуты, ну и чуть позже, встречай свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Тысячи жителей области встречают понедельник в чат-боте викторины «Знай свой

0: 2.rf. 18+.
1: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
1: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
6: Гиадзе, вещанная сказка.
5: 51 87 30.

0: Панов Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. На Червишевском тракте в Тюмени полностью открыта транспортная развязка на примыкании автодороги обход деревни Ожогино к трассе Иртыш. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. Транспортная развязка включает в себя 7 съездов и разворотную петлю. Ее общая протяженность более 5 500 метров. В настоящее время обеспечен проезд автотранспорта в ЖК Новокомарова при движении со стороны города Кургана. Тюменская область готовится к новому учебному году. В этом году откроются 4 новые школы, в том числе в Березняковском. Первая в регионе школьная обсерватория с современным телескопом. Всего на стадии строительства в регионе сейчас находится 12 школ. Отремонтируют к началу учебного года 39 школ, сообщил губернатор Александр Мор. 1 сентября за парты сядут более 256 тысяч учеников. Более 22 тысяч – это первоклассники. Движение транспорта по улице Судостроителей в Тюмени прекращено до 1 сентября. Это связано с капитальным ремонтом дорожного полотна. Ограничение затронут участок от улицы Владимира Монастырева до сквера 30-летия Победы. Для объезда перекрытого отрезка можно использовать улицы Монастырева, Судостроителей и Камчатскую. Водителей призывают планировать маршруты и строго соблюдать правила дорожного движения. На этом все. Хорошего вечера.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дороги в Тюмени загружены всего на 5 баллов. Основные затруднения на улице Меликайте от 50-летия октября до Таймырской. Время проезда 20 минут и 11. Постоим на Осипенко, 50-летия октября от Немцова до Холодильной. Остальные затруднения не более 9 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском. Запуском в подарок. Звоните 29-40. Если Джили, то в Автограде. Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит вещица Satisfy Calvin Harris и Jazzy.

0: Реклама.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
0: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
2: Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
0: Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
5: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+.
10: Плюс вайп
11: на Красной Армии.
12: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
10: Плюс вайп
11: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

На Красной Армии группа «Серебро» с пластинкой «Смотри, но не трогай». Ну, завтра рекомендую не смотреть, а слушать утреннее шоу «Летние каникулы». Можно даже потрогать Антона, ну, имею в виду, написать ему в мессенджерах, он очень рад пообщаться будет. Так что присоединяйся к шоу «Летние каникулы» с 7 до 10, получай крутые подарки, настоящий летний вайп и, конечно же, отличное настроение. Все это тебе гарантировано. Далее также гарантированно послушаем историю «Тукразон», «Пнауд Warning». И уже сейчас грибы с пластинкой «Тает лед».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса. Облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем магическую вещицу от Люси Чеботиной «Зеленые глаза».
8: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: Уже через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
9: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
10: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
11: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
12: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
13: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
1: Ну что, в свою последнюю неделю утреннего шоу «Летние каникулы» я планирую как следует порадовать тюменцев. На этой неделе не пропусти розыгрыш сертификата на пребывание в доме с баней в загородной резиденции Камнево, а также свою возможность выиграть крутой

времени 7 часов. На дорогах у нас всего 5 баллов, есть небольшое затруднение на Мельникайте, но думаю, с этим мы справимся, в том числе и с помощью отличной музыки. Артикасти, бриллиант на подходе, и прямо сейчас Черри Леди, Кос

на Красной Армии только что арткасте с темой «Бриллиант». Ну и самые бриллиантовые, можно так сказать, треки этой недели прозвучат в конце рабочей недели. В пятницу в 19.00 приглашаем всех насладиться двадцаткой лучших в главном тюменском чарте «Выборка». До этого же принимаем твои голоса на radarm.fm. Поддерживай своих любимчиков, ну и наслаждайся топовым звучанием в пятницу. Далее, кстати, очень крутое звучание нам предоставит Дима Билан, его новинка «Держи». И уже сейчас мощная вещица 8901. Ольга Серябкина и Дима Урих.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 25 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам. Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Один из ярчайших хитов этого лета – «Jamaican» Кьюжелы и Солта. Слушаем полностью уже через 2,5 минуты.
3: Реклама.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте Листопад72.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63. Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Карлиту, Софи Такер, Манхэттен. Немного нью-йоркского вайба на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер, легенда российской клубной сцены, музыкант

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
2: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
3: А можно попробовать?
2: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
0: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
5: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
7: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОКРН 102-720-083-05-79.
6: Главный тюменский.
8: Главный хит на этой неделе.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу

крутая танцевальная вещица Meet Me in the Dark на Красной Армии. Это AV. Ну, а завтра круто можно проснуться, потянуться, включить Красную Армию, насладиться летним вайбом и, конечно же, компанией Антона Колева, который, кстати, будет раздавать призы самым активным. Так что немного взбодрись, подними себе настроение и получи кое-что приятное в подарок. Все это специально для тебя по будням здесь, на Красной Армии. Далее также на Красной Армии топовая музыка. Чарли Пус, Селена Гомес, We Don't Talk Anymore. Это крутая вещица прозвучит скоро. Ну а прямо сейчас для тебя Мия Бойко, экспонат.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
4: 8:00. Пешком до садика и школы.
3: На работу в центр за 15 минут.
5: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
6: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
7: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
10: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
11: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
13: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

8 вечера в Тюмени. Продолжаем расслабляться этим вечером в компании любимой музыки. На подходе Джоэл, Кори, Уиспе и прямо сейчас летняя история Мичико, диджей Гоха.

армии позитивный трек Whisper, это Джоэл Кори. Кстати, также рекомендую сохранить позитив до завтра, ну или получить его завтра в программе Plus Vibe. Присоединяйся по будням с 12 до часу здесь, на Красной Армии. Для тебя, как всегда, отличное настроение и подарки. В общем, подключайся, будем тебе рады, всем и каждому. И далее точно будем рады послушать Джастина Тимберлейка, T.I. My Love. Это легендарная история прозвучит скоро. Ну а прямо сейчас Богдан Медведев.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: послушаем группу «Градусы» на ресницах.

0: Красной Армии всего через 2 минуты с небольшим.
1: Реклама.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю оценить новинку Нептуника. What if? Полностью послушаем уже через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
6: Главный тюменский.
7: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
2: 8:00. Пешком до садика и школы.
1: На работу в центр за 15 минут.
3: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
4: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
5: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

С танцевальной историей Санта-Лючия, ну, танцевать можно и дома. Для этого нужно сказать лишь волшебную фразу: «Алиса или Маруся, включи радио «Красная армия». И лучшие танцевальные треки, и не только танцевальные, зазвучат в твоей квартире. Обязательно воспользуйся этой простой функцией. Она удобна, она не требует каких-то вмешательств. Просто сказал голосом и занимаешься своими делами. Далее заниматься ими будем под классную музыку, так что рекомендую оставаться с нами. Зовут меня Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 19 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 25 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
10: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 19 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 25 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
7: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
6: Кто? Горыныч?
7: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
6: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
8: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
9: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
11: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
12: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
13: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-6.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: «Чанган» объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой «Чанган» с ошеломительной выгодой.
7: Покупай у нас «Чанган».
6: За подарками и выгодами приезжайте в «Чанган-центр Автоград». Звоните 29 400.
8: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на «Чанган-сет» 75+, 2024 модели.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 19 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 25 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Аквапарк Лето-Лето».
3: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в чистую водичку купаться приходите к нам. Аквапарк «Лето-Лето». Наполняем радостью, заряжаем энергией. Весь август с 10 до 22, без перерывов и выходных.
4: Реклама. Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Милый ужас, помоги!
2: Я ехала, и тут камень в стекло, теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
3: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
2: Как-как?
3: 533-444. Записывай и звони скорее.
4: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером, за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
7: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Тюмени 23 часа.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки».
3: Звоните 28 60 56. Код города Тюмени 34 52. Сайт автовруки.рф.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Тюмени час ночи.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.